Ой, не ошибся от меня, живи. И в жилах кровь тепла быстрее. В твоих объятиях наводил я рай.

Кавалера, та девочка, которой я пренебрег смиренной доле, уже не та она была, так равнодушна, так смелая.